Сакенги, увилкана, саникал, пъто. Ани аз ванна в бранда пласа, Мория и дика кискри. Марас хаутон те бра, фри конунген, ри лордс ин ди лейди стрентти. 31 Mei, het jou en my van die sweep en die juk van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak.